kuna wanika wangkuta inakuta sekena kuta ni unna kumi mai ko ya nak suni skula matung tu pak ko ya uskiti skin tu tem tu pa yu chilgati tawa mangayu kuti tem tu pak tak ki pitu tukki ti wangkuta tawam tamani Потом не нам кауло тапис кунрету кута агаю камта туту пак кина тапис каку таугам ван кута умиуам тун так нагло татаван тупан гэнак тулху кут тупак пайлва чачу Потом нам и нам кауа кумта тута мана инах кутаулу инах кутаклуку ван кута англию гасумтки Потом чут Tahtumukni kanu vitsikiluta nangukun vitsikiluta. Tawat namsale tamatumung aling sitta kutakaluta. Wat ni nang kai inang kawagwi kukutam man. Salimais vitsi piyugungaluti. Tawat tayugungayak suti.

0: Hi, I'm Leanne Hansen. We know that you can't be everywhere, but we can. Our reporters travel the world to follow the stories that matter most to you. And on Sunday mornings, we give you time to reflect on the information they provide. So come with us here, there, and everywhere on Weekend Edition from NPR News.
1: Тамамта пиллутклута микэлгумтаа асигалутнглии кугаалхкат умьёрлуку пилла уппиёкуурлуки гэнэрэм аёкутихка макталхкиорлуки талииллхкиорлуки инартлхкиорлуки иллу ли кугаалхкат литнаорат питклуку